0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Барановичи FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто делает.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. По всей стране проходят мероприятия ко Дню народного единства. Семейный капитал в Барановичах. 105 решений о назначении выплат за 8 месяцев. Об этом и другом подробнее. В течение сентября во всех регионах Беларуси по инициативе профсоюзов проходят десятки мероприятий, объединяющие трудовые коллективы молодежи и ветеранов. Они приурочены ко Дню народного единства. Праздник страна отметит уже на текущей неделе, 17 сентября. В частности, в городе над Бугом состоится велопробег «Дорогами памяти», который соберет около 400 представителей образования и науки. Активисты проедут по местам, связанным с историей, вспомнят важные события. Еще одну крупную площадку в Первом регионе организует профсоюз работников ЖКХ и сфере обслуживания. Участие примут порядка 150 человек, большинство учащиеся. Для ребят подготовлена программа с обсуждением актуальных вопросов, а также торжественным вручением профсоюзных билетов. 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы Федерального собрания Российской Федерации 9-го созыва. Участие в голосовании смогут принять россияне временно или на постоянной основе, находящиеся на территории нашей страны. Так, в Беларуси будут образованы 7 избирательных участков. Они уже сформированы и откроются в столице, 5 областных центрах и Бобруйске. Адреса и телефоны опубликованы на сайте посольства. Выполнить гражданский долг можно будет в течение одного дня, 20 сентября, с 8 до 20 часов по местному времени, которое совпадает с московским. Когда и куда обращаться за назначением семейного капитала, напомнили в пресс-службе Минтруда. Единовременная государственная поддержка полагается многодетным при рождении либо усыновлении третьего и последующего ребенка. С 1 января сумма составляет 35 505 рублей. За открытием счета можно прийти в службу «Одно окно» местного исполкома. Вместе с заявлением необходимо подать паспорт и полный пакет других документов. В Барановичах за 8 месяцев 2026-го вынесено 105 решений о назначении семейного капитала, рассказала заведующая отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации территориального центра соцобслуживания населения Ольга Кулак. По ее словам, за это время досрочно средствами решили распорядиться 79 семей, причем 51 направить деньги на улучшение жилищных условий, 21 используют их на медуслуги и 7 на образование. Продолжаем выпуск. В Беларуси 15 сентября отмечают День библиотек. Именно в этот день, в 1922 году, открыла двери Национальная библиотека, которая еще носила имя Ленина. Традиционно в преддверии значимой даты для читателей организуют увлекательное мероприятие. Так, централизованная библиотечная система города Барановичи по случаю предстоящего праздника запустила интернет-флешмоб, сообщила заместитель директора по основной деятельности учреждения Елена Борзилова. По ее словам, участником проекта может стать любой желающий. Главное – проявлять фантазию. На странице группы «Барановичи читающие» в социальных сетях нужно написать слово, которое ассоциируется с книжным домом. Например, уютный, современный, комфортный и так далее. Любители роликов могут записать видео, разместить его у себя на странице и поставить хэштег «Слово о библиотеке». К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама. Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
1: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется. Слесарь АВР. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Машинист экскаватора. Водитель автомобиля. Инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук, скидка. Взял от 20 штук, скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
5: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
4: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
6: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30, в студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. С пакетом важнейших законопроектов подходят к четвертой сессии депутаты Палаты представителей. Запастись полезной продукцией на зиму в Барановичском районе в октябре пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом и другом подробнее. Ветеринарная деятельность, цифровой рубль, мелиорация, аквакультура, вопросы промышленной безопасности. С пакетом важнейших законопроектов подходят к четвертой сессии депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Она откроется 15 сентября. Накануне парламентарии сверили часы. Постоянные комиссии работали над проектами, прежде чем их представят в овальном зале. Изучали мнение белорусов на выездных заседаниях, совещаниях, с привлечением специалистов различных сфер. Депутаты проводят тщательный анализ предлагаемых изменений. Ожидают внесения бюджетно-налоговый пакет, поправки в кодекс об архитектурной деятельности, законы о профсоюзах, обращении граждан и охране труда. Подход к лицензированию в сфере образования в Беларуси взвешенный. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Президент четко дал посыл: образование является государствообразующей отраслью. Именно государство должно координировать и осуществлять контроль этой деятельности на всех уровнях. Так было и в советские времена, и, безусловно, должно быть сегодня, сказал министр. В настоящее время в Беларуси регламентируют 5 из 6 уровней. Ведомство предложило расширить перечень услуг, включив в него дополнительное образование детей и молодежи. Меры направлены на обеспечение минимальных требований, наличие соответствующих помещений, санитарно-гигиенических заключений, квалифицированных педагогических кадров, сказал министр. Продолжаем выпуск. Запастись полезной продукцией на зиму. В Барановичском районе в октябре пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Как рассказала начальник отдела экономики райисполкома Елена Бегеза, купить овощи и фрукты нового урожая, а также товары отечественного производства будет предложено на 3 площадках. Стартовой станет локация в агрогородке «Лесная». Здесь мероприятие под открытым небом намечено на 10 число. С 9 до 15.00. 17 октября подобный маркет заработает в Жемчужном, а 24-го в Городище. Покупателям предложат широкий ассортимент: картофель, лук, свеклу, ягоды, грибы, мед, рыбные, кондитерские, хлебобулочные позиции. Для пожилых людей и маломобильных граждан организуют помощь в доставке приобретенного. И о спорте. В Барановичах пройдет турнир по волейболу памяти Владимира Решетко, который посвятил свою жизнь развитию родного города. Он ушел из жизни в марте 2026-го. На протяжении многих лет возглавлял станкостроительный завод «Атлант», где проявил себя как талантливый руководитель и организатор. Особое место в его жизни занимал спорт. Владимир Владимирович являлся председателем правления волейбольного клуба «Атлант» и многое сделал для совершенствования этого направления. Был удостоен высоких государственных наград и звания почетного гражданина Барановичей. Соревнования среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ примет спорткомплекс «Атлант» 17 и 18 сентября. В состязаниях будут участвовать ребята со всей республики, которая представляет резерв для профессиональных команд. Заявлены клубы Пинска, Волковыска, Минска и Барановичей. Откроют соревновательную программу 17 сентября юные спортсменки нашего города. Их соперником станет столичная дружина. Начало в 12:30. Официальное открытие намечено в этот день на 16 часов. Итоги подведут в пятницу 18 сентября. Лучших отметят призами и дипломами. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелеком Шоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелеком Шоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей.

0: Красная цена. Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. БРИКС стремительно становится одним из самых авторитетных институтов глобального большинства. Об этом во время выступления на сессии БРИКС Плюс заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что наблюдается растущее давление со стороны государств, которые продолжают стремиться к мировому господству. Это санкции, экономические, торговые и финансовые ограничения. БРИКС действует иначе. Одна из главных задач – формирование справедливой системы управления и усиление роли глобального большинства в принятии решений. Прежде всего, это надежность и устойчивость. Министр иностранных дел Беларуси по поручению президента страны принял участие в 18-м саммите БРИКС, который прошел в Нью-Дели. В столицу Индии съехались делегации из разных стран, включая государства-партнеры. Неделя пройдет под знаком одного из главных государственных праздников. 87 лет назад граница, разделявшая белорусский народ, рухнула. День народного единства отмечают в Беларуси с 2021 года. Он учрежден указом президента. Дата 17 сентября выбрана не случайно. Именно тогда начался поход, который вернул западные земли в состав единого государства. Александр Лукашенко подчеркивает, что прежде всего это живая связь поколений. Продолжается общественно-политическая акция «Беларусь одиная». Ее отличительная черта – неформальную беседу с ребятами ведет молодежь, добившаяся высот в профессиональном и общественной жизни. Кроме встреч молодежи в регионах проходят тематические уроки и выставки, автовелопробеги. Кульминация 17 сентября, когда по всей Беларуси состоятся главные торжества. И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» в ничью сыграл с Дзержинским «Арсеналом». Клубы элитного дивизиона не выявили сильнейшего в одном из трех матчей субботы. Опасных моментов было создано немало, однако в завершающей фазе атак никто не преуспел. Подопечные Романа Киренкина продлили беспроигрышную серию в турнире до 4 встреч. Главный тренер команды отметил, что балл пойдет точно в плюс. В воскресенье красно-синие проведут домашнюю встречу в рамках 22-го круга чемпионата страны. 20 сентября на стадионе «Городской» состоится поединок с футбольным клубом «Гомель». Начало в 15:00. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака-11А в Игольнике? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака-11А. Игольника ждет тебя.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Баранович FM. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
1: Реклама. Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. Студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил папу римского Льва XIV с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики. В современном мире, который жаждет стабильности и безопасности, высокая миссия служения Богу имеет уникальное духовное значение. Она укрепляет веру в силу диалога, находит широкий отклик среди людей разных стран и религий, говорится в послании. Глава государства заверил, что Святой Престол может всегда рассчитывать на поддержку Беларуси инициатив, направленных на обеспечение справедливого и устойчивого мира в регионе. Президент убежден, что отношения между Минском и Ватиканом должны последовательно развиваться для сохранения христианского наследия и гуманитарных принципов. Александр Лукашенко пожелал Льву XIV долгих лет жизни, доброго здоровья и Божьего благословения в ответственной деятельности. Уже скоро ворота Беловежской пущи раскроются для приема масштабного фестиваля «Зуберфест», который состоится в конце сентября. Мероприятие объединит семейный и активный отдых. Помимо развлекательной части, один из аспектов – научный, рассказали в пресс-службе Управления делами президента Республики Беларусь. Международная практическая конференция «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории» пройдет в агрогородке Каменюки. Эксперты обсудят вопросы биологии и экологии популяции, историю восстановления, географию, расселение и многое другое. Кроме того, 25 сентября на многофункциональной площадке нацпарка с 17 до 23 часов будет работать гастрономический квартал «Дикий вкус». Гости смогут попробовать бургеры с олениной, вяленым мясом дичи, крафтовые настойки на лесных ягодах и травяные чаи. На ярмарке «Пущанский сувенир» посетителей ждут торговые ряды со стильными аксессуарами, изделиями из дерева и керамики, натуральной косметикой. Запланированы розыгрыши призов, концерты в молодежном формате, фотозоны, лазерное шоу и археологический музей под открытым небом. Также в рамках «Зуберфест» 26 сентября стартует легкоатлетический забег. Регистрация участников идет до 24 числа. Соревнования организуют без учета времени, так как главная цель – не бороться за секунды, а насладиться динамикой движения и красотой первозданной природы Беловежской пущи. Предусмотрена программа для юных участников. Поместье Деда Мороза превратится в интерактивное пространство. Квест «Тропа хранителя» предусматривает преодоление 7 локаций и встречу с царем леса – зубром, который вручит каждому волшебный камень-оберег, исполняющий желания один раз в год. С 12 до 14 часов пройдет большой блогер-тайм с популярными инфлюенсерами. Подробная информация размещена на официальном сайте Национального парка. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе спасатели пришли на помощь заблудившейся женщине. На линию 112 поступило сообщение от сотрудников милиции о необходимости организации поисков пропавшей пенсионерки, которая 11 сентября ушла в лес за грибами и домой не вернулась. Телефона у сельчанки с собой не было. Для обхода возможных мест нахождения были задействованы 18 единиц техники, 71 человек, в том числе активисты центра «Ориентир». Днем 13 сентября работники ГРУЧС совместно с волонтерами нашли пожилую женщину в зеленом массиве недалеко от деревни Деколы. Она госпитализирована. Вам честно помнили, отправляясь за дарами природы, любители тихой охоты следует надевать яркую, непромокаемую одежду и обувь, иметь при себе мобильный телефон, воду и лекарства, запас продуктов, спички и нож. Лучше не ходить в лес в одиночку, а в пасмурную погоду поход стоит отложить. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер западный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама.
2: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Барановичи FM. Наше радио.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность и без осадков. Ветер западный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Сегодня я предлагаю нам с вами поговорить о вещи, которые объединяют практически всех. И нет, не о понедельнике, хотя он сегодня тоже нас всех объединяет. Сегодня предлагаю поговорить о еде. Потому что, ну, скажите честно, почему еще совсем недавно мы могли спокойно прожить день на салате, ягодах, холодном кофе или арбузе, или легком перекусе, а теперь сентябрь только начался, и вдруг хочется картошечки, пирога, горячего супа или яблок с корицей и чего-нибудь такого, что обязательно было бы теплое, домашнее и желательно пахло на весь подъезд. Почему именно осенью все становится вкуснее? Почему именно в это время года мы начинаем особенно ценить запах свежей выпечки, горячего чая, запеченных яблок и еды, которая готовится не за 5 минут, а желательно, ну, где-то минимум 2 часа? Сегодня будем в этом разбираться, и, возможно, к концу эфира все мы поймем, что желание съесть булочку с корицей – это вовсе не слабость характера, это такой сезон. Ну что, друзья, остаемся на одной волне, в хорошем настроении. Вперед на трек-листе Кайли Миноуг.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. И сегодня у нас с вами вкусный эфир. Говорим о еде. И знаете, есть интересная закономерность. Летом еда часто должна быть легкой, быстрой и прохладной. Салат, фрукты, ягоды, мороженое, холодные напитки. А вот когда температура за окном начинает опускаться, организм словно говорит: «Так, нам теперь нужна еда посерьезнее». И в этом есть вполне понятная физиология. Когда становится прохладнее, организму требуется больше энергии на поддержание температуры тела. Кроме того, меняется наш привычный режим. Меньше времени на улице, больше времени дома, больше горячих напитков и домашних блюд. Но есть и еще один момент. Мы едим не только желудком. Мы едим глазами, носом и даже памятью и настроением. Вот почему запах яблочного пирога может внезапно перенести нас в детство. А запах жареного картофеля в бабушкину кухню. И иногда мы хотим съесть не конкретную еду. Мы хотим снова почувствовать то самое состояние, которое когда-то с ней было связано. Поэтому осенью еда становится не просто едой, она превращается в маленький способ сказать себе: «Ох, как же мне хорошо, и я дома». А я напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте с праздниками, ну а также давайте поговорим о сегодняшней теме. Есть ли у вас любимое осеннее блюдо? Если оно есть, обязательно напишите, что же за оно. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а вообще, остаемся на одной волне и, конечно же, в классном осеннем солнечном настроении.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Рабочий график президента Беларуси начался с важного мероприятия. 14 сентября во Дворце независимости в торжественной обстановке. Традиционно в преддверии государственных праздников Александр Лукашенко отмечает тех, кто своим трудом и талантом делает страну лучше, сообщает телеграм-канал «Пул-Первого». Состоялась церемония вручения госнаград заслуженным представителям различных сфер. От выпечки хлеба до цифрового детокса в Беларуси назвали тренды регионального отдыха. В топе три вектора, рассказала начальник отдела стратегического планирования Национального агентства по туризму Юлия Красько. В первую очередь экологический. На него обращается внимание как иностранного, так и белорусского путешественника. Особенно это касается людей, которые живут в крупных городах и стремятся выехать на природу, отдохнуть и ментально, и физически. Существенно возрос интерес к культурному наследию и аутентике. Отдыхающие привлекаются жизнью деревни, общением с местными ремесленниками, знакомятся с фольклором и традициями. Не теряет актуальности промышленный трек, он подстегивается социальными сетями. Возможность увидеть воочию белорусские производства, которые являются визитной карточкой, в том числе на международных рынках, конечно, подкупает, обратила внимание Юлия Красько. Продолжаем выпуск. Столица Беларуси отметила День города. Торжества, посвященные праздничной дате, развернулись на различных локациях. В рамках республиканского проекта «Минск. Молодежная столица 2026» состоялся традиционный фестиваль профессий. Традиционный проект познакомил с колледжами, университетами и предприятиями из всей страны. Свой потенциал презентовали порядка 90 учреждений образования, организаций и предприятий. В этот день заслуженная награды от министра образования получили победители творческого конкурса «Белорусская женщина в глазах молодежи». Андрей Иванец вручил дипломы молодым людям из колледжа и вузов, чьи работы были признаны лучшими, знаковые для прекрасной половины общества год. Среди 100 конкурсантов были отобраны 13 финалистов. Третье место в номинации «Образ белорусской женщины» у представительницы Барановичей Эвелины Новик. Девушка учится в колледже технологии и дизайна и успешно проявляет себя в инициативах областного и республиканского уровней. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность и без осадков. Ветер западный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.
0: Барановичи ФМ. Радио нашего города.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, а это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко, я.

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Реклама.
2: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на белинвестбанк.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 14 сентября на календаре, и давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп. Что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды? Посмотрим, кому сегодня особенно показано что-нибудь вкусное. Овны. Сегодня вам лучше не откладывать удовольствие на потом. Если давно хотелось попробовать новое блюдо, самое время. Какое замечательное предсказание, хочу вам сказать. Вот с таким мы согласны. Тельцы. Ну, здесь вообще все понятно. Сегодня ваша суперсила – выбирать вкусную еду. Только не забудьте поделиться. Немаловажно. Близнецы. Хороший день для экспериментов. Попробуйте что-нибудь, что обычно не заказываете. Да, очень часто мы почему-то выбираем то, что к чему уже привыкли, да? Так почему бы вот именно сегодня не позволить себе маленький гастрономический эксперимент? Близнецы, это про вас. Раки. Сегодня особенно хорошо работают домашние рецепты. Даже самый простой ужин может поднять настроение. Причем я предполагаю, что не только вам, и вашим близким. Львы. Вам сегодня показан красивый стол, потому что настроение начинается не только с еды, но и с того, как она выглядит. Эстетика для львов очень важна. Девы, самое время приготовить что-нибудь по рецепту, который давно лежит в закладках, но так его вы до сих пор и не использовали. Поэтому сегодня открывайте закладки, какие-то старые дневники рецептов и приступайте. Весы. Не выбирайте между вкусным и красивым. Сегодня можно получить оба удовольствия сразу. А можно даже, кстати, и вкусное, и красивое, и полезное выбрать что-то такое. Скорпионы. День располагает к ярким вкусам. Возможно, именно сегодня вы захотите чего-нибудь остренького. В этом все скорпионы. Стрельцы, попробуйте сегодня новый маршрут и новое кафе. А вдруг найдете место, куда потом будете возвращаться всю осень. Козероги, после работы вам особенно полезно не просто поесть, а нормально сесть и поужинать без телефона в руках. Вот такое напоминание, и оно сегодня, да, в данное время, наверное, применимо не только к козерогам. Поэтому, да, наслаждаясь пищей, откладывайте в сторону все гаджеты. Водолеи. Сегодня, возможно, гастрономическая авантюра. Закажите что-нибудь совершенно неожиданное. Гороскоп разрешает, поэтому, водолеи, да, креативьте. И рыбы. Вам показана еда с воспоминаниями. То самое блюдо, которое готовила мама или бабушка. Подумайте о том, что это для вас, и обязательно сегодня приготовьте или позвольте себе съесть это. Ну и общий прогноз для всех знаков сегодня такой. Пусть понедельник будет не только продуктивным, но и вкусным. Полностью поддерживаю это предсказание. Ну а мы тем временем приближаемся к полудню. Впереди праздники этого дня. Уже в начале следующего часа расскажу, какие знаковые события мы можем отметить уже сегодня. Также узнаем предсказание лунного календаря. А еще в следующем часу у нас состоится вкусный розыгрыш от Йо Суши Роллы. Ну и, конечно же, продолжим говорить об осенних вкусностях и почему осенью меняются приоритеты в еде и появляются новые запахи. Оставайтесь с нами на одной волне, пусть понедельник не будет днем тяжелым, а как мы уже сказали, пусть он будет днем вкусным.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность и без осадков. Ветер западный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама. Барановичи. Новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12.12 на студийных, 14 сентября на календаре. И мы возвращаемся в эфир, чтобы посмотреть на необычные поводы, да, которые нашел нам сегодняшний календарь, чтобы их отметить. Праздники этого дня. И знаете, удивительно то, что мы сегодня говорим на вкусные темы, тему еды и осенних блюд, вкусностей. И сегодня праздники в какой-то степени пересекаются с нашей дневной темой. Ну что ж, поехали. Сегодня календарь явно настроен вкусно. Знакомимся с праздниками этого дня. Сегодня отмечается день поедания большого сэндвича. Да, у большого сэндвича есть собственный день. И сегодня тот самый случай, когда вопрос, что приготовить на ужин, можно решить довольно просто. Хлеб, начинка, сверху еще кусочек хлеба. И главное, чтобы все это не развалилось в руках на первом же укусе. А вот это уже задачка со звездочкой. Следующий праздник – день пончика с кремовой начинкой. Ой, ну вот здесь календарь вообще не оставляет нам шансов. Потому что пончик с кремом – это уже не просто пончик. Это когда ты говоришь «я возьму только один», а потом почему-то уточняешь «а какие еще у вас есть?» И дальше все как в тумане. Также от вкусности, от сладости все-таки вернемся к реальности. Сегодня отмечается день раскрашивания. И знаете, мне нравится этот праздник тем, что он совершенно не требует быть художником. Иногда достаточно взять карандаши, фломастеры или раскраску и на 10 минут выключить взрослого человека внутри себя и наслаждаться процессом. И, кстати, картины по номерам тоже сегодня засчитываются. Есть и очень необычный повод – день слушания шорохов. Он отмечается тоже сегодня. То есть можно официально замедлиться, выключить любую музыку, телевизоры, телефоны и послушать, как шуршат листья, бумага, пакеты, страницы книги. В общем, что-то такое мистически-магическое осеннее есть в этом. И также 14 сентября в народном календаре отмечается Семён Летопроводец или Семин день. С этой датой связывали встречу осени и начало так называемого старого бабьего лета. Получается, сегодня у нас с вами удивительное сочетание. Осень, пончики, сэндвич, шорохи, раскраски. Кажется, понедельник уже не такой страшный, как казался с утра. И я уверена, что каждый из вас найдет для себя особенный праздник, который сегодня будет особенно приятно.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама. Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну и теперь маленький эксперимент. Представьте запах свежей выпечки. Не картинку, а именно запах. Теплое тесто, ваниль, корица. И вот что интересно, запахи способны очень быстро вызывать воспоминания. Почему? Потому что обоняние тесно связано с участками мозга, которые участвуют в обработке эмоций и воспоминаний. Поэтому один запах может сделать то, на что фотографии иногда требуется несколько секунд. Вы просто проходите мимо булочной, и вдруг, о, бабушка пекла такие же булочки, и все. Вы уже не просто идете по улице, вы на несколько секунд снова где-то там, на кухне, в детстве, в определенном возрасте и с определенными людьми. И именно поэтому осенняя еда так хорошо работает на настроение, потому что она пахнет не только корицей, яблоками или ванилью, она иногда пахнет самым настоящим домом. Ну а я спешу напомнить, что совсем скоро в середине часа служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. А после новостей вновь вернемся на одну волну, и есть хорошая новость. Сегодня мы не только говорим о вкусностях, также сегодня мы разыграем вкусность. Да, уже после новостей состоится розыгрыш от Йо суши-роллы. Оставайтесь с нами на одной волне, в хорошем настроении, и сегодня обязательно позвольте себе что-нибудь вкусненькое.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства, передает Белта. Президент отметил, что праздник вернулся в национальный календарь 5 лет назад. Дату 17 сентября 1939 года он назвал важнейшим этапом в становлении национальной государственности. История не раз доказывала, что бы ни происходило, в белорусов невозможно купить, запугать и разъединить, обратил внимание лидер республики. Александр Лукашенко поблагодарил всех приглашенных во Дворец независимости за то, что они делают для страны, за честный труд, талант, бессонные ночи и работу без выходных. А без этого высоких результатов не бывает, подчеркнул президент. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус намерен приехать в Беларусь. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Максимом Роженковым на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Цель возможного визита – знакомство с национальным подходом к медицинскому обеспечению граждан, а также обмен опытом в отдельных сферах медпомощи и изучение других белорусских практик, которые интересуют ВОЗ, сообщает Белта. Сроки, маршрут и состав делегации пока не уточняются. Продолжаем выпуск. В минувшие выходные Минск отметил 959-летие. Одними из зрелищных шоу праздника стали 10-е международное соревнование «Сильнейший пожарный спасатель». Борьба развернулась у центральных ворот Парка Победы. В открытии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. На турнир приехали более 100 представителей МЧС из разных уголков страны, а также гости из России, Вьетнама и Сербии. Спортсмены прошли 4 сложных испытания на скорость и выносливость. По итогам состязания 3-е место в общекомандном зачете заняли бойцы Брестской области, пропустив вперед лишь минчан и россиян. В составе дружины от первого региона выступили сотрудники Барановичского ГРУЧС. Это старший помощник начальника Центра оперативного управления Артем Тисецкий и мастер-спасатель отделения химической и радиационной защиты Андрей Евхач. Наши земляки не впервые отстаивают честь родного города в конкурсах такого уровня и всегда возвращаются с наградами. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24, 80-163-59-95-23. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность и без осадков. Ветер западный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс. Oh,

И снова привет-привет всем. 12:44 на студийных. И возвращаемся с отличной, вкусной новостью. Прямо сейчас в дневном эфире состоится розыгрыш. Сегодня разыграем сет «Вайб Барановичей» от «Йо Суши Роллы». Мега скидки от Йо Суши Бара Йо Суши Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на инстаграм Йо Суши и Роллы. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-87-16. Ну а чтобы стать победителем этого розыгрыша, сегодня вам нужно на короткий номер 9946 прислать сообщение с вариантом ответа на мой очень простой вопрос. И сегодня 10-й правильный ответ принесет кому-то победу. Так как сегодня в дневном эфире мы говорим с вами о вкусностях, то и вопрос у нас тоже будет вкусный. Итак, поехали. Как называется традиционный осенний пирог с яблоками? Вариант номер 1 – тартар. Вариант номер 2 – шарлотка. Вариант номер 3 – рататуй. Вопрос прозвучал. Напоминаю, короткий номер 9946. Именно туда присылайте ваши ответы. Можно прислать ответ целиком, если вы так хотите. Можно прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа, если нужно очень быстренько что-то сделать. И, конечно, будет засчитано и то, и другое. А я продублирую вопрос, варианты ответа. Мало ли кто-то что-то не расслышал, кто-то еще не решился отправить сообщение. И вот за вторым разом, наконец-то, решайтесь. Итак, как называется традиционный осенний пирог с яблоками? 1. Тартар. 2. Шарлотка. 3. Рататуй. Ну а сейчас уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну что ж, друзья, музыкальная пауза позади. Возвращаемся в эфир. 12.53 на студийных. И сейчас пришло время объявить победителя СМС-игры. Узнаем, кто же выиграл сет «Вайб» Барановичей от ее суши-роллы. И вопрос сегодня звучал так: как называется традиционный осенний пирог с яблоками? Тема дня у нас сегодня вкусная, да, вспоминаем осенние ароматы, да, специально оттягиваю. Конечно, как будто бы здесь все очень понятно. Вариант номер два, шарлотка, оказывается правильным, но нас интересует 10-й правильный ответ. Ответов правильных было очень много, но именно 10-й стал победным. И сейчас мы узнаем, кто же этот человек. Счастливчик, которому удалось отправить именно 10-й правильный ответ. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 0245. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а в продолжении эфира музыка, и ни в коем случае не грустите. Улыбайтесь этому дню, и удача обязательно к вам повернется.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность и без осадков. Ветер западный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

И знаете, очень-очень хорошо, что мы сегодня говорим на вкусную тему. В обед особенно приятно пообщаться именно о еде. Давайте сейчас вспомним одну очень простую вещь. Наверняка у каждого человека есть такое блюдо, которое никто и никогда не сможет повторить. Причем, что не обязательно готовите его именно вы, возможно, это блюдо кого-то из ваших близких людей. Можно, к примеру, взять тот же рецепт, те же продукты, даже ту же кастрюлю, но все равно получится не то. Потому что дело вообще не только в рецепте. Это, ну, к примеру, тот самый борщ, который бабушка готовила, когда вы приезжали к ней в гости. Или тот самый пирог, который мама ставила на стол по праздникам. Или даже бутерброды, которые вы делали ночью с друзьями. И, может быть, именно поэтому домашняя еда осенью кажется особенно вкусной. Она возвращает нас в понятные моменты, когда все было проще, когда тебя ждали дома, когда кто-то спрашивал, ты будешь ужинать? И кажется, иногда это самый вкусный вопрос на свете.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. И теперь немного посмотрим на сегодняшний день с точки зрения лунного календаря. 14 сентября, луна растущая, утром завершаются третьи лунные сутки. Примерно в 10:22 они уже завершились и начались четвертые. В первой половине дня луна переходит из весов в скорпион. В трактовках лунного календаря четвертые лунные сутки связывают с осмыслением, выбором и вниманием к тому, что действительно важно. А я бы сегодня перевела это на язык очень просто, на наш нормальный язык, да? Не ешьте на автомате, коль уж мы говорим сегодня о еде. Попробуйте сегодня хотя бы один раз нормально сесть за стол, не перед компьютером, не стоя возле холодильника, не одновременно отвечая на сообщения, а просто почувствовать, что вы едите. Как пахнет еда, какая у нее текстура, что вам действительно нравится. Потому что иногда мы так торопимся, что даже вкус собственного ужина замечаем только тогда, когда тарелка уже пустая. А сегодня можно немного замедлиться, и луна нам в этом способствует. Подумайте об этом и обязательно найдите варианты, как замедлиться сегодня.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Добрый день. Белорусы сегодня единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства. Президент подчеркнул, что мероприятие высокого уровня открывает марафон чествования и празднования. Лидер страны отметил, что для оценки событий с исторической точки зрения необходим длительный период. Пройдет время, и мы по-настоящему, каждой своей душе, сердце, оценим величие того, что случилось в середине прошлого века. Уже скоро ворота Беловежской пущи раскроются для приема масштабного фестиваля «Зубрфест», который состоится в конце сентября. Мероприятие объединит семейный и активный отдых. Помимо развлекательной части, один из аспектов – научный, рассказали в пресс-службе Управления делами президента Республики Беларусь. Международная практическая конференция «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории» пройдет в агрогородке Каменюки. Эксперты обсудят вопросы биологии и экологии популяции, историю восстановления, географию расселения и многое другое. Кроме того, 25 сентября на многофункциональной площадке нацпарка с 17 до 23 часов будет работать гастрономический квартал «Дикий вкус». Гости смогут попробовать бургеры с олениной, вяленым мясом, дичи, крафтовые настойки на лесных ягодах и травяные чаи. На ярмарке «Пущанский сувенир» посетителей ждут торговые ряды со стильными аксессуарами, изделиями из дерева и керамики, натуральной косметикой. Запланированы розыгрыши призов, концерты в молодежном формате, фотозоны, лазерное шоу и археологический музей под открытым небом. Также в рамках «Зубрфеста» 26 сентября стартует легкоатлетический забег. Регистрация участников идет до 24 числа. Соревнования организуют без учета времени, так как главная цель – не бороться за секунды, а насладиться динамикой движения и красотой первозданной природы Беловежской пущи. Предусмотренная программа и для юных участников. Поместье Деда Мороза превратится в интерактивное пространство. Квест «Тропа хранителя» предусматривает преодоление 7 локаций и встречу с царем леса Зубром, который вручит каждому волшебный камень-оберег, исполняющий желание раз в год. С 12 до 14 часов пройдет большой блогер-тайм с популярными инфлюенсерами. Подробная информация размещена на официальном сайте Национального парка. Продолжаем выпуск. Запастись полезной продукцией на зиму. В Барановичском районе в октябре пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Как рассказала начальник отдела экономики райисполкома Елена Бегеза, купить овощи и фрукты нового урожая, а также товары отечественного производства будет предложено на трех площадках. Стартовой станет локация в агрогородке Лесная. Здесь мероприятие под открытым небом намечено на 10 число с 9 до 15.00. 17 октября в Жемчужном, а 24-го в Городище. Покупателям предложат широкий ассортимент: картофель, лук, свеклу, ягоды, грибы, мед, рыбные, кондитерские и хлебобулочные позиции. Для пожилых людей и маломобильных граждан организуют помощь в доставке приобретенного. И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» в ничью сыграл с Дзержинским «Арсеналом». Клубы элитного дивизиона не выявили сильнейшего в одном из трех матчей субботы. Опасных моментов было создано немало, однако в завершающей стадии атак никто не преуспел. Подопечные Романа Киренкина продлили беспроигрышную серию в турнире до 4 встреч. Главный тренер команды отметил, что балл пойдет точно в плюс. В воскресенье красно-синие проведут домашнюю встречу в рамках 22-го тура чемпионата страны. 20 сентября на стадионе «Городской» состоится поединок с футбольным клубом «Гомель». Начало в 15:00. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: На неделе погода будет по-осеннему умеренной, без аномальной жары, но без настоящего холода. В первые дни циклоны принесут дожди и порывистый ветер. А вот к выходным, по предварительным расчетам, в Беларусь может прийти настоящее бабье лето. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность и без осадков. Ветер западный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.
0: Барановичи ФМ.

0: I guess you moved on really easily.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

чувствуемся на одной волне вместе с Барановичи FM. И есть у меня такой вопрос. Какой вкус для вас стопроцентная осень? Есть даже варианты ответов. Подумайте, визуализируйте, представьте их. Яблоки с корицей. Или же это грибы. Может быть, запах шарлотки или тыквы. А может, свежий хлеб, только что испеченный. Или картошка с грибами. А может быть, горячий чай с лимоном. Или, может быть, у вас вообще есть какое-то блюдо, которое никто больше не считает осенним, а для вас оно именно такое. Мне кажется, у каждого есть свой личный вкус сентября, и если подумать об этом не поверхностно, а вот прям составить свой личный топ-лист, то можно собрать целую гастрономическую карту осени и больше не задаваться вопросом, что приготовить на ужин. Ну а тем временем на часах 13:51 приходит время прощаться. И если до начала сегодняшнего эфира вы все еще не думали, что будете есть вечером, боюсь, мы только что создали вам проблему. Потому что теперь кто-то наверняка захочет пончик, кто-то яблочный пирог, кто-то вспомнит про картошку с грибами, а кто-то вечером просто заварит большой вкусный чай и скажет: «Вот, теперь все хорошо». И знаете, мне кажется, в этом и есть прелесть осени. Она возвращает нам удовольствие от самых обычных вещей. Теплой еды, домашнего ужина, запаха выпечки или долгого чаепития в кругу самых близких людей или разговоры на кухне. И, может быть, нам совсем не обязательно постоянно искать что-то грандиозное, чтобы почувствовать себя хорошо. Иногда достаточно, чтобы за окном было прохладно, дома тепло, на кухне что-нибудь вкусно пахло. И кто-нибудь спросил: «Тебе еще положить?» Пусть именно таким будет наш сегодняшний понедельник. Вкусным, теплым и немного домашним. Хорошего дня и приятного аппетита всем в любое время суток. На одной волне с вами была Лерика Черненко. И до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность и без осадков. Ветер западный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
6: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

И громких слов уже не надо, когда молчит твоя любовь, ловлю ее я взглядом.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Делегация Брещины во главе с заместителем председателя облсполкома Михаилом Баценко с 14 по 18 сентября совершает рабочий визит во Вьетнам. Главная цель многодневной поездки – расширение торгово-экономических связей и развитие производственной кооперации между предприятиями первого региона и зарубежными партнерами. Программой предусмотрен ряд деловых встреч и заседаний. Напомним, что юго-запад Беларуси и вьетнамскую провинцию Лаокай связывают давние побратимские отношения. Ожидается, что нынешний раунд переговоров придаст новый импульс реализации совместных проектов. Напомним, в апреле стороны официально подписали программу сотрудничества на 2026-2028 годы. Первый миллион тонн сахарной свеклы накопали хозяйства Беларуси, рассказали в Минсельхозпроде. Средняя урожайность высокая – 436 центнеров с гектара. По оперативным данным, корнеплоды убраны с 22% площадей. В разрезе областей Брещина уверенно занимает третью позицию – 117 тысяч тонн. Жатва продолжается, и обороты сбавлять никто не намерен, несмотря на успехи. Следующая на очереди – кукуруза. По прогнозам, намолот ожидается неплохим, хоть погода и преподносила сюрпризы. Как отметили в ведомстве, заданную планку помогают держать технологии и специалисты, готовые сообща обеспечить продовольственную безопасность страны. Продолжаем выпуск. День прощения должника. Акция под таким названием сегодня действует во всех библиотеках Барановичей. В период проведения популярной инициативы читатели могут вернуть книги в фонд без штрафов, пений и укоров. Также им подскажут, что делать в случае порчи издания. Специалисты обещают с пониманием отнестись к каждому забывчивому посетителю. Об этом сообщила заместитель директора по основной деятельности централизованной библиотечной системы Елена Борзилова. По ее словам, добрая традиция полюбилась горожанам. Ее организуют ежегодно в преддверии профессионального праздника, который страна отметит 15 сентября. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 13-16. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 13-16. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В соответствии с поручением президента, Государственным секретариатом Совета Безопасности продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности отдельных соединений воинских частей подразделений силового блока. Распоряжение к действию 14 сентября получила одна из воинских частей танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования. Личному составу предстоит совершить марш-бросок в указанный район и подготовить всю технику и вооружение к немедленному применению. В дальнейшем уровень бойцов оценят в ходе контрольных занятий по тактической, тактико-специальной, огневой и физической подготовке. Все итоги масштабной проверки будут детально проанализированы и доложены главе государства. В Брестской области массовая закладка картофеля, овощей и яблок на хранение начнется в начале октября. Об этом сообщили в Главном управлении торговли и услуг Брестского облсполкома. Всего в межсезонный период 2026-2027 в объекты торговли и социальной сферы Первого региона планируется поставить более 20 тысяч тонн плодо-овощной продукции. Объемы рассчитаны с учетом фактической реализации в прошлом году в отношении бюджетной сферы, с учетом утвержденных норм питания в учреждениях образования и здравоохранения. Особенность нынешнего сезона в том, что по госзаказу в магазины также будут поставляться огурцы и томаты, выращенные в отечественных тепличных комбинатах. Их поставка в торговые сети начнется с 1 ноября, остальных культур – с 15 ноября. В Беларуси стартовал чемпионат по хоккею на траве среди женских команд сезона 2026-2027. Первые игры приняли стадион «Дубово Спорт» в Барановичах. На домашней площадке 12 и 13 сентября спортсменки текстильщика сошлись с гродненским ритмом. Первый гол залетел в ворота противника с подачи Ульяны Пупко. На 41-й минуте позиции укрепила Анастасия Павловец. Итог матча 2-1 в пользу подопечных Светланы Богушевич. Во второй день наши землячки также праздновали победу. Итог поединка 5-1. На поле отличились Ульяна Пупко, Александра Штин, Анастасия Павловец. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. Yeah.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95. Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8 033 660 28 28.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Законопроект о трудовых отношениях рассмотрели на заседании при Совете Республики. Как отметила председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталья Павлюченко, документ призван обеспечить экономику кадрами и одновременно укрепить социальные гарантии граждан в рамках сферы занятости. Разработчиком выступило Министерство труда и соцзащиты. В создании и согласовании приняли участие более 40 органов. Среди ключевых новаций – меры по противодействию серому найму, усиление социальной поддержки для отдельных категорий населения, в том числе для семей, воспитывающих детей-инвалидов и работающих людей с инклюзией, а также официальное закрепление института наставничества. Федерация профсоюзов Беларуси объявила конкурс рисунков «Моя мама на работе», приуроченный году белорусской женщины. К участию приглашают детей членов ФПБ в возрасте от 10 до 12 лет. Юным художникам предлагают через картину рассказать о профессии мамы и передать свое отношение к ее труду. Творческий проект пройдет в два этапа. По 20 сентября иллюстрации отбирают на уровне областей и Минска. Второй тур состоится с 21 сентября по 14 октября. В это время материалы оценит экспертное жюри. Организаторы обращают особое внимание на то, что рисунки должны быть выполнены ребятами самостоятельно, без помощи родителей и педагогов. По итогам объявят победителей, которых наградят дипломами и ценными подарками. Более подробная информация размещена на официальном сайте Федерации профсоюзов. Продолжаем выпуск. В Барановичский ГУВД обратился 36-летний местный житель с заявлением о краже велосипеда. Установлено, что двухколесный транспорт он оставил на первом этаже в подъезде, не пристегнув его, а утром обнаружил пропажу. Правоохранители установили, что к хищению причастен 61-летний неработающий сосед потерпевшего. Мужчина заприметил легкую добычу и решил воспользоваться велосипедом для личных нужд. Однако, будучи у знакомого и перебрав с алкоголем, он не сумел на нем уехать. Хозяйка сообщила о находке в милицию, чтобы вернуть имущество. В этот момент выяснилось, что владельцем гость не является. К слову, ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности, отметила старший инспектор группы информации и общественных связей городского отдела внутренних дел Ольга Давидович.
2: В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Милиция напоминает простые правила, как сберечь свой велосипед от рук вора. Выбирайте правильное место парковки своего велосипеда, при этом избегая безлюдных мест, глухих дворов, переулков и плохо освещенных зон. Также не оставляйте велосипед в местах, где могут проникнуть посторонние. Лучше всего припарковать данное транспортное средство в гараже, тамбуре, в застекленной лоджии или охраняемой парковке. Используйте качественные противоугонные велозамки, цепи, фиксирующие стержни для колес и седла. Также можно приобрести дополнительные аксессуары, такие как GPS-трекер, а также обклеить свой велосипед яркими наклейками. Запишите номер рамы, сфотографируйте велосипед и сделайте на нем особую пометку для опознания. В случае обнаружения кражи незамедлительно обратитесь в милицию по телефону 102. Разместите информацию о краже в социальных сетях и специализированных форумах. Помните, что даже непродолжительное отсутствие контроля за личным имуществом может создать условия для совершения кражи.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО Барановича приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
5: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
9: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В школах Беларуси ко Дню народного единства пройдет тематический урок. Специалисты предприятия «Барановичи Ремстрой» благоустраивают территорию между улицами Царюка и Комсомольской. Об этом и другом подробней. Инфляция в Беларуси составляет 4,5% в годовом выражении в августе 2026-го, после 4,4% в июле, сохраняясь ниже установленного на год предельного параметра в 7%. Ускорение роста цен фиксируется в сегменте непродовольственных товаров до 3,2% в годовом выражении после 2,9%. Это происходит после сокращения перечня товаров, подпадающих под ценовое регулирование. Инфляция продовольственных позиций и услуг в августе находится на уровне предыдущего месяца. Базовый показатель составил 4,8%, оставаясь неизменным третий месяц подряд. Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. На неделе Беларусь отметит государственный праздник – День народного единства. 17 сентября – дата с глубоким историческим смыслом. В 1939 году белорусский народ вновь стал единым целым, преодолев трагический раскол. По всей стране происходят мероприятия различной направленности. В школах Беларуси в этот день состоится тематический урок. Занятие намечено в рамках программы «Я, моя семья, моя Родина» и направлено на формирование уважительного отношения к историческому прошлому страны, понимание значения Дня народного единства и важности сплоченности белорусского народа. У ребят младшего школьного возраста преобладает эмоционально-чувственное восприятие мира, поэтому для них рекомендована форма заочного путешествия, тематической беседы, просмотра и обсуждения мультфильма, видеосюжетов. На второй ступени общего среднего образования акцент на истории праздника, его общенациональной значимости и консолидирующей роли. Старшеклассникам учителя расскажут об основных направлениях миролюбивой политики, принимаемых государством мерах по обеспечению национальной безопасности. Продолжаем выпуск. Все больше объектов в Барановичах терпят модернизацию, чтобы стать комфортными и притягательными для жителей. Специалисты предприятия «Барановичи Ремстрой» активно работают над благоустройством территорий между улицами Царюка и Комсомольской. Площадка рядом с магазином «Подарки» получит новую мелкоштучную тротуарную плитку. Здесь установят фонари и скамейки. Сейчас локация в стадии демонтажа и подготовки к укладке нового покрытия. Ожидается, что место горожане оценят, и оно будет центром притяжения для прогулок и отдыха. Стать частью благого дела и поделиться важным биоматериалом. В Барановичах на неделе проходит марафон донорства. Открыли его медики, 14 сотрудников онкологического диспансера. Люди, не понаслышке знающие цену человеческой жизни, прибыли на станцию переливания крови, чтобы пополнить ценный запас. Эстафету 15 сентября подхватят коллеги, порядка 10 представителей городской поликлиники номер 3. Все добровольцы примут участие в акции не в первый раз, рассказала врач-терапевт станции переливания крови Антонина Беспалова. К миссии присоединится молодое поколение. 17 сентября более 20 студентов Барановичского госуниверситета сдадут компоненты крови, чтобы спасти чью-то жизнь. Перед процедурой все проходят необходимое медицинское обследование. В числе волонтеров как те, кто впервые решился на этот шаг, так и почетные доноры. Встать в их ряды может каждый желающий. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71. 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: На сентябрьскую арену в первой половине недели неожиданно вышло лето и показало себя во всей красе. Но потом ушло по-английски, не прощаясь. Сентябрь заявил о себе похолоданием и дождями. На неделе погода будет комфортной, а на выходных и вовсе синоптики обещают бабье лето. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства, передает Белтам. Президент отметил, что праздник вернулся в национальный календарь 5 лет назад. Дату 17 сентября 1939 года он назвал важнейшим этапом в становлении национальной государственности. История не раз доказывала, что бы ни происходило, белорусов невозможно купить, запугать и разъединить, обратил внимание лидер республики. Александр Лукашенко поблагодарил всех приглашенных во Дворец независимости за то, что они делают для страны. За честный труд, талант, бессонные ночи и работу без выходных. А без этого высоких результатов не бывает, подчеркнул президент. Делегация Брещины во главе с заместителем председателя облсполкома Михаилом Баценко с 14 по 18 сентября совершает рабочий визит во Вьетнам. Главная цель многодневной поездки – расширение торгово-экономических связей и развитие производственной кооперации между предприятиями первого региона и зарубежными партнерами. Программой предусмотрен ряд деловых встреч и заседаний. Напомним, что юго-запад Беларуси и вьетнамскую провинцию Лаокай связывают давние побратимские отношения. Ожидается, что нынешний раунд переговоров придаст новый импульс реализации совместных проектов. Напомним, в апреле стороны официально подписали программу сотрудничества на 2026-2028 годы. Продолжаем выпуск. В Брестской области массовая закладка картофеля, овощей и яблок на хранение начнется в начале октября. Об этом сообщили в Главном управлении торговли и услуг Брестского облсполкома. Всего в межсезонный период 2026-2027 в объекты торговли и социальной сферы первого региона планируется отгрузить более 20 тысяч тонн плодо-овощной продукции. Объемы рассчитаны с учетом фактической реализации в прошлом году. В отношении бюджетной сферы с учетом утвержденных норм питания в учреждениях образования и здравоохранения. Особенность нынешнего сезона в том, что по госзаказу в магазины также будут поставляться огурцы и томаты, выращенные в отечественных тепличных комбинатах. Их поставка в торговые сети начнется с 1 ноября, остальных культур – с 15 ноября. В Беларуси стартовал чемпионат по хоккею на траве среди женских команд сезона 2026-2027. Первые игры приняли стадион «Дубово Спорт» в Барановичах. На домашней площадке 12 и 13 сентября спортсменки текстильщика сошлись с гродненским ритмом. Первый гол залетел в ворота противника с подачи Ульяны Пупко. На 41-й минуте позиции укрепила Анастасия Павловец. Итог матча 2-1 в пользу подопечных Светланы Богушевич. Во второй день наши землячки также праздновали победу. Итог поединка 5-1. На поле отличились Ульяна Пупко, Александра Штин, Анастасия Павловец. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Наше радио.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Если бы не было тебя, стал бы этот белый свет не мил. Если бы не было тебя, эту жизнь бы

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: поможет.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

вокзале, и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и компас не

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».